0: Товарищ Шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Ноль. Schwarzwald Radio.
2: Oldies neu entdecken.